ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱮᱥᱯᱩᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛ
ᱟᱵᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱠᱚᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱭ ᱱᱩᱝ ᱤᱪᱷᱤ ᱠᱚᱛᱮ ᱚᱵᱷᱟᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟ ᱡᱤᱛᱟᱯᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱠᱟ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱤᱪᱷᱤ ᱠᱚᱛᱮ ᱚᱵᱷᱟᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱮᱴᱮ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱣᱟ ᱩᱢᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱮᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱦᱚᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱞᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱦᱮᱨᱮᱪᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱪᱮᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱢᱚ ᱵᱚ ᱞᱮᱞᱮᱱ ᱠᱟ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱞᱟᱜᱮ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚ ᱛᱟᱱ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱛᱮᱵᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱪᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱠᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱢᱩᱞᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱞᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱚᱠᱟᱞᱤᱧ ᱮᱨᱯᱟᱞᱤᱧ ᱤᱫᱤ ᱵᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱩᱨᱮᱝ